0: І ту протидію, яку може чинити наш ворог, ну, звичайно, для того, щоб зберегти свої потужності. Але є ще один процес, який нарешті почався. Ми пам'ятаємо про те, що тіньовий флот Російської Федерації для того, щоб експортувати свої нафтопродукти, або ж конкретно нафту, він був запущений, ну, на повну силу ще у 22-му році, після того, як були накладені перші такі санкції і Європейським Союзом, і США, там була інша адміністрація, пам'ятаємо, був ще президент Байден. Так от, наразі ми буквально в цьому місяці вже побачили два випадки, коли танкери цього тіньового російського флоту затримували наші європейські партнери. Спочатку, я так розумію, це був кінець травня, 1 червня про це писали. Значить, Атлантична морська префектура Франції повідомляла про те, що от затримала такий танкер під прапором Камеруну, він там з російського Мурманська кудись прямо мував. І 14 червня, тобто от в цю неділю, вже була заява від прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, там він повідомляв про те, що в Ла-Манші так був також затриманий нафтовий танкер Росії, також, до речі, під камерунським прапором. Про що говориться тенденція? Чи вона на щось повпливає? Чи це означає, що так буде з іншими танкерами російського тіньового флоту? Яка ваша оцінка?
1: Я не готовий передбачати активність наших партнерів в майбутньому, але, ну, насправді там в тому, що ви перелічували, можна додати ще арешти танкерів Швецією, затримання інших судів шведами. Для нас найбільш цікавим сценарієм було би, якби дійсно вихід з Балтики і Балтика в цілому, яка по суті є внутрішнім морем НАТО, жорстко контролювалися. І оці так звані тіньові, вони насправді не тіньові. Всім відомі ці танкери, всім відомо, що вони плавають на підроблених документах, всім відомо, що вони порушують екологічні норми. І саме цим треба користуватися партнерам, затримуючи їх якомога більше і створюючи додаткове напруження, зупинити таким чином експорт нафти з московитів не вдасться. Але вдасться зробити їх витрати на цей експорт значно вищими. А це наша головна задача. Ми, насправді, я не думаю, що маємо ціль повністю зупинити експорт нафти московитів. Тому що це призведе до того, що на світовому ринку нафта здорожчає. Нам цього не треба. Нам треба, щоб зараз, коли, дай Боже, закінчилася ця історія з Іраном і Ормузькою протокою, ціна впала якомога швидше, щоб московити втратили гроші, які вони заробляють на нафті. А для цього є дві складові. Перша складова – це максимально здорожчати процес експорту нафти з-під санкцій Московщини. А друга складова – це щоб світові ціни, в принципі, були на якомога нижчому рівні. Це наш прямий інтерес. Нижчі ціни, менше грошей отримують московити, а отримують вони суттєво менше, ніж світові ціни. Тобто вони продають свою нафту з дисконтом в певні моменти до 25% від загальносвітових цін. Тому основний фокус, він саме там. І затримання цих танкерів – це цілком ясний сигнал. Чуваки, вам буде дорожче відправляти вашу нафту. Ми будемо затримувати, ми будемо створювати проблеми. Піклуйтесь сильніше про документи, більше вкладайте в страховки, думайте, як ви убезпечите транспортування, бо інакше воно просто не допливе.
0: От коли ми говоримо про те, що, ну, зараз росіяни мають більше вкладати в документи та страховки, про яке здорожчання може йти мова, ну, от якщо говорити у відсотках, просто для того, щоб було зрозуміло нашій аудиторії?
1: А мова може йти про цілком відчутне здорожчання в 3-5%, додатково до того, що вони вже витрачають. А враховуючи, що я сказав, що вони вже там вимушені відсотків на 20 дешевше ринку торгувати, то, ну, це дуже суттєво.
0: От коли ми говоримо про тих, хто є основними покупцями нафтопродуктів російських, то пам'ятаємо, що було актуально, наприклад, півроку тому, я сподіваюся, не помиляюся тут, так, основними були Індія, Китай. От про них говорили найбільше. З Індією історія чи то призупинилася, чи то вона просто про неї почали набагато менше згадувати в медіа. Але було декілька повідомлень, я думаю, ви їх також бачили, про те, що нібито побоюючись американських санкцій, бла-бла-бла, значить, Індія почала закуповувати менше. Я не знаю, чи це правда, мені важко це перевірити, в мене немає своїх джерел в Індії. Але все-таки, якщо говорити от про сьогодні, про 16 червня, то хто є головними клієнтами Росії та головними покупцями їхньої нафти?
1: Дивіться, ви не чуєте про Індію з однієї простої причини. Штати зняли санкції на танкерну нафту, і в результаті Індія радо заливається цією нафтою, так само і продовжує купляти Китай. Вона, звісно, суттєво дешевша, ніж, ще раз, конкуренти на ринку, але саме це є інструментом, який спонукає і Індію, і Китай саме цю нафту закуповувати. Є невеликі поставки в країни Латинської Америки, але вони вкрай там непорівняні з тими обсягами, які використовує зараз Індія. Але після того, як санкції США, я сподіваюся, тепер знов-таки, після того, як завершився Ормуз і Іран, повернуться, а їх кожного разу знімали на один місяць і знімали з боєм, себто там це непростий процес був відтермінувати ці санкції, і виключно під кутом, що ось нафта дуже дорога, а це її здешевшує, давайте ж таки залишимо. Знімалися ці санкції, тому хочеться вірити, що санкції повернуться, і це знов-таки здорожчає для московитів процес експорту нафти.
0: Пане Олександре, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. Почали ми розмову з того удару, який був завданий українськими дронами буквально сьогодні по московському НПЗ. Тільки що почули від нашого експерта, що все-таки не треба формувати чи формулювати завищені очікування від цього. Дійсно, ті удари, які наносять наші сили оборони по російських НПЗ, вони дуже сильно впливають на те, яким є стан цієї галузі в Росії, але одночасно з цим треба пам'ятати, що дійсно ж росіяни намагаються максимально цьому протидіяти, максимально відновлювати всі свої потужності. Станом на зараз ми пам'ятаємо про те, що дефіцит палива є в окупованому Криму, є заяви командуючого сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, що це частина плану по тому, щоб ізолювати Крим, так, будемо дивитися за цим. І одночасно тут можу процитувати, до речі, російське видання, є таке Комерсант, яке ще на минулому тижні писало про те, що в Самарі, Нижньому Новгороді, Удмуртії, Казані, Чебоксарах, Ульяновську, Кузбасі, а також Санкт-Петербурзі, Москві, Підмосков'ї та інших російських містах вже ввели обмеження на продаж палива до 20 літрів бензину, якщо йдеться про марки А92, АІ92, АІ95 і до 40 літрів дизелю. Будемо чекати, коли ці обмеження стануть ще більшими. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Шевроле Імпала» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Шевроле Імпала» належить до другої категорії. В середині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль.
3: «Імпала» стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
6: Уряд розширив програму грошової допомоги для працівників критичної інфраструктури, які постраждали через російську агресію під час виконання роботи. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування. Розмір допомоги залежить від наслідків травмування. У разі загибелі працівника родина може отримати до 1 мільйона гривень. Для людей з інвалідністю сума становить від 200 до 800 тисяч гривень, залежно від групи. Також уряд бачив доплати, якщо згодом людині змінять групу інвалідності. Отримати допомогу можна буде під час воєнного стану та ще протягом 3 років після його завершення. Від початку року Міністерство оборони України допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки, майже 90% з них саме українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, засоби зв'язку, системи радіоелектронної боротьби, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві зазначають, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими військами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки, яку допустили до експлуатації, зросла на понад 50%. Ну і також цього року арсенал Сил оборони поповнили нові автомобілі, інженерна техніка, засоби захисту та програмне забезпечення. Російські окупанти продовжують вивозити українське зерно через захоплений Маріупольський порт. За даними Центру вивчення окупації, від початку цього року звідти вже вивезли близько 90 тисяч тонн пшениці. Це більше, ніж за весь попередній рік. Зерно вивозили 12 теплоходами, а також вантажі прямували до країн Африки та Близького Сходу. Схема виглядає наступним чином. Українське зерно вантажить у Маріуполі, ну а далі оформлюють документи вже через російські порти. Після цього продукцію продають як нібито російську. Китай відкинув звинувачення Європейського Союзу щодо підготовки російських військових для війни проти України. У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що такі твердження є безпідставними та спрямовані на дискредитацію України. Речник китайського Міністерства закордонних справ назвав інформацію про навчання російських солдатів у Китаї наклепом і спробою очорнити Пекін, це дослівно. Нагадаю вам, раніше глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Європейський Союз має підтверджені дані про підготовку в Китаї російських військових для участі у війні проти України. За її словами, йдеться про сотні солдатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
7: Да, доброе утро.
5: Ну, одна из главных новостей сегодняшнего утра – это то, что украинские дроны ударили по московскому НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в регионе. Подтверждает эти удары президент Зеленский непосредственно. Я так понимаю, он сейчас находится во Франции, в Эвиане, на вот этом саммите «Большой семерки» или «Группы семи», по-другому можно это называть. В общем, написал он так: украинскую дальнобойность на этот раз ощутили в московском регионе, поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу. Россию нужно принуждать к завершению войны против нашего народа, и украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. И дальше, пишет президент Украины, это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую следует завершать. По поводу справедливого ответа на российские удары, я так понимаю, речь идет о той атаке на Киев, которая была ночью с 14 на 15 июня. Там, среди прочего, дроны прилетели, один дрон прилетел прямо в Киево-Печерскую лавру, в Успенский собор, был пожар на крыше этого собора. Другой, судя по всему, летел тоже на лавру, но там зацепился за башню, упал на крышу Мостецкого арсенала. Это, значит, такое пространство в Киеве, где проводят важные культурные события. Наш корреспондент как раз приехал после вот первого удара туда, ну и мог наблюдать за тем, как и что летит на Киево-Печерскую лавру. Да? Ну, вот он видел этот второй дрон своими глазами. Я знаю, что вы тоже, ну как это, анализировали ту атаку, которая была с 14 на 15 в Киеве. Что вы там увидели?
8: В смысле, анализировал? Тут нечего было увидеть, тут все очевидно, все понятно. Вот. Мне не нравится, что когда многие атаки российские подают как будто что-то новое. Ну, то есть, это ж ничего нового нет. Ну, а они по детской больнице не били. То есть, тут другое дело, что, обратите внимание, что целенаправленные были удары по этим, разве что, культурным объектам. Ну, я про Довженко говорю. Тоже там костюмы сгорели?
5: Да-да.
8: Вот. Но я не верю в совпадение. Да. Ну, там как бы русские говорят, что когда РЭБом сбивают, перехватывают беспилотники, вот, эти беспилотники там, ну, падают то тут, то там, да, ну, или когда вы просто сбиваете. Да, такое, конечно же, бывает и быть может. Вот. Это в обе стороны работает. Но на огромный Киев, когда у вас два беспилотника, вы это там заглушили, что такое, они прилетели по культурным объектам. Секундочку, ну, кого вы пытаетесь обмануть? Вот, ну, кому вы пытаетесь это как бы втюхнуть? Вот. Разве что вот это новое, в кавычках назовем это так. А так ничего нового здесь нет.
5: Удар этот по московскому НПЗ. Я точно помню, как еще два года назад говорили о том, что, ну вот, смотрите, в московском же, значит, регионе есть такой нефтеперерабатывающий завод, и это казалось определенной мечтой. Ну, то есть, даже недосягаемой. Да? Вот тогда, по-моему, прилетел вот этот беспилотник Касьянова, его подразделение, да, по Кремлю. Ну, в смысле, вот хотели сбить они этот флаг российский с одной из башен, это не удалось, но тем не менее. Тогда это казалось недосягаемым. Сейчас это, ну, прям реальность, да, ну, как минимум, московские власти говорят, что они там что-то 60 беспилотников сбили, опять же, результат видим, московский НПЗ горит, там речь идет о установке переработки нефти, есть аббревиатура АВТ-6, мне это ни о чем не говорит, но тем не менее. Насколько сильно, скажем так, изменились возможности обеих сторон за два года? Если вот снова вспоминать о том, что мы считали почти недостижимым там, в 23-м, начале 24-го года, а сейчас это стало, ну, вот такой рутиной.
8: Россия вышла на плато, давно известно, по своим возможностям, в том числе, ну, беспилотников в первую очередь, или шахеды и так далее. Вот. Но возможности Украины растут. Ну, возможности Украины, они больше, чем есть, вопрос же в финансах. Мы много раз уже говорили, что украинские мощности простаивают без дела, потому что нет денег, ну, по производству вооружений. А откуда речь идет про рынок оружия, открыть его и начать экспорт оружия? Ну, потому что можно производить больше, чем производится. Просто нужны деньги. Вот. У Украины есть потенциал. То есть, все вопрос в финансах, финансировании. Почему постоянно речь идет про Европу, которая живет в режиме мирного времени? Но как раз вокруг этого. В то время как Россия вкладывает все свои усилия максимально, да, ну и знаете, это есть бредовый миф, что типа русские еще не начинали. Вот. Мы уже говорили в эфире, что да, у русских только есть две последние меры, которые они не применяли. Тотальная всеобщая мобилизация вообще всех. Вот, и ядерное оружие, все. Все остальное они все применяют. Вот. Авиацию, ракеты, дроны, все на максимум, как бы, на пике своего количества, да. Все виды вооружений, какие у них там есть. Вот. Как они говорят, мы там куда-то не бьем по каким-нибудь мостам, потому что мы еще не задействовали это оружие. Тогда, да, они все не задействовали, вот, все у них все используется. Поэтому не, у них они на плато вышли. А этот, с Украиной, да. Вот. Помнишь, я рассказал, что странная война, да? Я вам говорил месяц назад. Это странная война. Ну, посмотрите на европейцев. Это не странно? Это странно. Вот. Это странная война. Вот. Поэтому не хочется просто в это все влазить, и не хочется тоже говорить какие-то нехорошие вещи. Вот. А у Украины есть возможности, да. Вот. Вопрос, опять же, финансирования. Ну, в это все упирается.
5: И, ну, конечно, при этом интересно, почему до сих пор как бы не разработаны какие-то четкие правила, которые бы, ну, ограничивали производителей украинского оружия, с одной стороны, а с другой стороны, давали им возможности экспортировать. Я слышу много критики в этом плане, ну, на эту
8: критики
5: тему.
8: Критики что, не нужно экспортировать?
5: Нет, как раз то, что нужно экспортировать.
8: А, да, да, ну, нужно.
5: Просто правило, такая... Ну, как бы, сейчас главная, мне кажется, дискуссия в том, что действительно там у нас есть Совет национальной безопасности и обороны, это вроде как сейчас его прерогатива разработать вот этот некий документ, да, чтобы были четкие правила, типа, вот смотрите, сюда можно, сюда нельзя, и вот почему, да, ну, я слышу очень много от производителей оружия мнений, что... Почему-то это очень сильно затягивается, что мы теряем, ну, вот, те возможности, которые у нас сейчас есть. Не то чтобы у нас, ну, настолько уж революционные технологии, просто наше преимущество, ну, к сожалению, это то, что идет широкомасштабная война, и мы можем сразу в режиме реального времени этого тестировать.
8: Слушайте, ну, знаете, есть этот, как его, шутка, что этот, как его, Моисей водил там, да, евреев и привел их именно туда, где нет нефти. Вот, 40 лет он водил и привел его туда, где нет нефти. Ну, то есть, в Израиле вообще ничего не было, таких ресурсов. Ну, это аграрное государство было без ничего. Израиль начал экспорт оружия уже в 50-е годы. Ну, понятное дело, что это не были какие-то супертехнологии. Израиль был, ну, была бедная армия, которая основана там на массовости, на трофеях и на всяком оружии. Второй мировой войны винтовки Маузер, танки Шерман были и так далее. Но продали там УЗИ куда-то. Да, у Израиля были тут ППУЗИ, и, ну, кто-то УЗИ был готов купить, его продавали. Это крохи, это копейки, но это пробитие как бы стенки, да, вот. Тогда там продавали УЗИ кому-то куда-то, а сегодня Израиль продает высокотехнологичные системы. Но с 50-х годов до сегодня сколько прошло? 70 лет? Вот. Ну, то есть, ну, очень длинный путь. Это не то, что такое, знаете, ну, мы сегодня не продаем, а завтра хоп, давайте вот просто повернем вентиль и сразу все начнем продавать, и все будут нас покупать, и все будет хорошо, и много денег потечет. Но так не работает. Ну, это так не работает. Это длинный путь. Вы выстраиваете годы и десятилетия. Ну, так большая война идет уже годы. Но надо это начинать. Потом будет поздно. Надо начинать. Надо искать эти каналы, вот, рынки сбыта, клиенты, государства, которые именно с вами навяз подвязаны. Сейчас, например, у Израиля появились новые клиентские государства, которые прямо собираются с Израилем торговать, покупать у него оружие, которые не были еще недавно. Ну, Греция, например, сейчас появилась. Почему французы злые на Израиль? Ну, типа, якобы из-за вопросов там палестинцев и так далее, или Ливана, вообще нет, не по этой причине, но потому что просто Израиль забрал из рук у французов, французских рынков, себе греков. Ну, греки у французов покупали для этого с тем оружием. А теперь они решили у Израиля. Вот французы злые на Израиль. Ну, кстати, нужно, Украине нужно готовиться, что рынок оружия глобальный – это такая штука, где, ну, как и любой рынок, да, в рынках нету понятия, да, друзья не друзья, там как бы, ну, давят и топчут всегда. Да, 90% стартапов всегда и бизнесов сгорают. Вот. На рынке никто не будет вам говорить... великие украинцы, которые смогли где-то там защитить Европу, или наоборот, там бедные украинцы, которые от агрессии вас детей убивают. Ну, пофиг. Рынок, он абсолютно бездушный и людоедский. Ну, в своей сути. И выходя на этот рынок, там просто вот нужно понимать, что у Украины очень много врагов появится сразу. Я не думаю, что это то, чем руководствуется и чего боится украинское руководство. Типа, нас не будут любить, у нас появятся враги, вот, конкуренты, там вот это все и так далее, и так далее. Вот. Я не думаю, это, ну, значит, какая-то очень инфантильная позиция, детская. Вот. Когда собираешься плавать в Большом море есть много акул, да. Вот. Ты не можешь как бы и в море плавать, и с акулами не встретиться. Так не бывает. Вот. Поэтому большой рынок оружия, да, там много акул, вот тебя будут пытаться съесть, и съедают очень многих, и так далее. Надо быть сильным и не давать себя съесть. Вот, есть огромные киты, которые причем под боком, вот где-нибудь могут быть и Украины тоже, но турки в первую очередь, очень важно. Вот. Туркам будет очень важно, чтобы украинские беспилотники никуда не вышли, потому что турки хотят быть в авангарде беспилотниками. Южная Корея, вот, она все производит в плане оружия. Ей очень важно, чтобы у нее покупали. Вот. Австралия покупает сейчас южнокорейские системы. Вот. И Южная Корея производит все. От всяких там от артиллерии до космических технологий. И строят корабли и подводные лодки. Канаде. Маленькая Южная Корея, казалось бы, да. Ну, опять же, часто там говорят про Израиль какой-нибудь, но Южная Корея, на минуточку. Вот. Кстати, полякам тоже Южная Корея. То есть это такая сложная, серьезная среда, в это все погружаться. Ну а иначе никак, а где деньги взять? Деньги не растут на деревьях, деньги не бывают бесплатными. Вот. Ну, деньги не нарисуются. Опять же, терпетильная позиция думать, что деньги появятся непонятно откуда. Деньги надо где-то взять. Вот. Вот в Израиле это понимали, поэтому в 50-е годы еще какие-то вшивые УЗИ, вот, которые там копейки стоили, толкнули. Вот. Начиналось все с маленького. Вот. Но потом все переходит к тому, что он греки, да, Греция. Вот. Израиль и Греция, стратегическое, да, сотрудничество, вот, оборонное и так далее. Вот. Ну, короче, я не знаю, ну, это про много сказано, на самом деле, и я тоже в вашем эфире про это говорил, и это не вопрос или-или, ну, не выбор, если Украина хочет выжить, ну, только выходите на рынки и на экспорт.
5: Ну, и, кстати, знаете, вот из того, что вы сказали, вдруг вспомнил, как УЗИ стали популярными в голливудских боевиках, это был конец 70-х, начало 80-х, мне кажется, что таким... апофеозом, ну, кульминацией это стали вот эти фильмы про Рэмбо со Сталлоне. Ну, просто интересно. Это вот просто потому, что это кинематографично. Или, возможно, знаете, product placement. Я не смогу не подтвердить.
8: Я не думаю, что product placement. Просто он, так как он очень простое ППшка, заполнил весь мир. То есть, везде бандиты, армии, ну, там, мундисферы уже там тогда, 50 лет назад закупали УЗИ. Кстати, вот это же у Израиля и Германии есть очень плотное сотрудничество военное. Все начиналось с того, что УЗИ продавали этим немцам, вот, Израиль тогда. Бундесвер, который только появился и вставал на ноги. Это когда, ну, что, помните тоже, когда я говорю, Бундесвер – это возрожденный вермахт, буквально. Ну, что это офицеры вермахта. Вот. И... да, это с этим связано, просто, ну, абсолютно везде. В Латинскую Америку поедете в картель, вы там где-то найдете УЗИ. То есть он по всему миру просто заполонил его.
5: Да-да, УЗИ, это выглядело очень эффектно. Слушайте, ну, по поводу того, значит, как нам могут помочь европейцы, я обратил внимание, как сейчас российская пропаганда, значит, трактует ту новость, которая пришла из Британии, ну, непосредственно премьер Британии Кир Стармер, значит, сообщил о том, что Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для Украины. Но это, к сожалению, не про ядерное оружие, это для украинских атомных электростанций. Суть в том, что, ну, таким образом британское правительство хочет помочь украинской энергетике в предстоящие зимние, ну, в смысле, холодные периоды. Но российская пропаганда, конечно, несет это как, вот смотрите, сейчас они начнут ядерные бомбы у себя делать. Там еще интересно, что компания британская, которая это поставляет, она называется Uranco. И, ну, звучит она, в принципе, как нормальная украинская фамилия Юренко, ну, там, я не знаю, Станислав Петрович Юренко. Ну, короче говоря, пространство для конспирологии очень смешное. Слушайте, ну, опять, среди того, что мы услышали, вот вы упомянули Германию, вчера, значит, The Telegraph, тоже, кстати, британское издание, цитировало командующего военно-воздушными сил Германии, значит, такого генерала Хольгера Неумана, и он, значит, заявил о том, что если Россия нападет на НАТО, ну, вот Люфтваффе, ну, в смысле, военно-воздушные силы Германии уже готовы ударить по Петербургу, Калининграду. Значит, масштабный ответный удар по российским военным объектам, в числе направлений атак – Калининградская область, Кольский полуостров, акватория Черного моря, а также район Санкт-Петербурга, где базируется российский флот. Военные обычно не очень на таких вещах говорят. Как этот сигнал воспринимать?
8: Никто не любит болтунов. Пусть бьют. В смысле, ну, могут. Конечно, могут ударить. А что, не могут, что ли? Что, нет сотен самолетов у НАТО, что ли? У европейской части НАТО без американцев. Есть, конечно. Зачем нам комментарий генерала, что не могут ударить? Да могут, конечно. Что не могут? Могут. Так зачем об этом говорить? Бейте. Зачем говорить об этом? Задолбали европейцы на самом деле.
5: Это, кстати, просто в подтверждение вашего тезиса вы писали такой небольшой текст на тему того, что русские не понимают, что ну, действительно НАТО никакого нет, а воюют они пока только с одной Украиной. Это только все одна Украина создает им эти все проблемы.
8: Да. НАТО еще не приходило на эту войну. То есть, там Путин недавно выступал, вы видели, говорили снова, что там противостоят НАТО и все и так далее. Вот. Не, НАТО еще не приходило на эту войну, вообще не приходило. Ну, то, что да, Украине передают оружие, или продают оружие, или передают оружие, вот. Вообще не имеет значения. Ну, так и России тоже дают оружие. Северная Корея, Китай, кстати, там обучал у них операторов. Вот, солдат России дают, тоже Северная Корея. Да, Иран дает, и вот, и шахеды, и снаряды, и все остальное. Вот, это, ну, да, это вот причастное, вот, там, то все. Но Украина ведет войну с Россией. Она не ведет войну с Китаем. Вот. Она не ведет войну с Ираном. Вот. Поэтому, ну, то, что там где-то From Shadow дали, да, 30 Абрамсов дали. Вот. Да, много снарядов дали. Вот. Помогают с беспилотниками где-то что-то и так далее. Ну, окей. Я прописал это много раз. Советский Союз арабским государством просто огромное количество оружия давал. Знаете, что Израиль воевал с Советским Союзом? Вот. Вообще не означает. А Израиль покупал у Франции самолеты, «Миражи» и танки, кстати, и МиГ-13. Это не значит, что Египет воевал с Францией. Ну, он и воевал с Францией, ну, напрямую, в 50-е годы, в Суэцкий кризис. Но имеется в виду все остальное, когда Франция напрямую не воевала против Египта. Ну, там Сирия. Не знаешь, что Сирия воевала с Францией? МиГи сирийские сбивали французские «Миражи», которые Израиль покупал у Франции. Но это не означает, что против Сирии противостояла Франция. Нет, Сирия воевала с Израилем. Поэтому не, они воюют с Украиной, и НАТО не приходило на эту войну вообще даже близко.
5: Ну, кстати, вы упомянули Сирию, и там среди тех вещей, вот самых страшных, которые произошли во время российской атаки по Украине 15 июня, это, конечно, то, что произошло в Харькове, там после удара по одному из районов, туда, понятно, приехали украинские спасатели, служба ДСНС, и был нанесен повторный удар, соответственно, погибло 5 таких спасателей, там много раненых. Почему говорю про Сирию? Мы вчера обсуждали с авиаэкспертом эту тему. Он говорит, ну, слушайте, это типа тактика России, которую они применяли как раз в Сирии. То есть, там суть была в том, что мы не просто ударим второй раз, мы там снесем весь квартал. То есть, это типа такая целенаправленная история, несмотря на то, что... там
8: во всех. Не в первый раз целенаправленная тактика у них, да.
5: Ну, опять, несмотря на то, что все это внесено в реестр военных преступлений, понятно, русским на все это плевать. Еще, знаете, в тему того, что наконец-то начала делать Европа, это она начала перехватывать танкеры теневого флота российского, это при том, что санкции же вроде как действуют с 22 года, и теневой флот, значит, собирался все эти годы, все там с ним было в порядке. Ну, из тех новостей, которые у нас есть, да, что премьер, опять же, Британии Кир Стармер отдал приказ об задержании танкера российского теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. До этого что-то такое наконец-то произошло с Францией, она тоже задерживала российский танкер. Ну, ответы российской пропаганды надо, значит, бить ядерными бомбами по Лондону и Парижу. Пока что этого, к счастью, для Лондона и Парижа не произошло. Еще, знаете, есть суперинтересный, конечно, персонаж в всей этой трагической истории. Это, понятно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он чего-то вдруг дал интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия». И, значит, в этом интервью, среди прочего, извинился перед Зеленским, заявил, что со стороны Беларуси не будет никаких военных действий. У меня есть цитата. Значит, если Владимир Александрович, опять же, так он называет Зеленского, обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Тогда он сказал, что что-то, значит, Зеленский где-то курнул, где-то кольнул. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Тем более, он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит. Как вам такое Лукашенко?
8: Лукашенко же очень человек, очень осторожный и умный. Он бы не просидел столько времени. Вот. Он осторожный и умный, и он просто прекрасно понимает, насколько такая ситуация, когда если он вяжется, что все для него закончится плачевно. Вот. В России там не понимают, что как бы ни шла война, помните, много раз про это говорил, она идет на территории Украины, все происходит там. И это происходит даже крупные российские неуспехи, они все происходят в Украине. Ну, там, потеряли Херсон, ну, это где? В Украине. Вот. Где-то что-то еще потеряли, что-то там где-то сгорело и так далее. Вот. Это то, что ну, Путина тешит. Он понимает, что если там, совсем все плохо пойдет, то такой предположенный сценарий. Вот. Можно как бы просто ощетиться, закрыться, заморозить войну. Ну, например, он по крайней мере, верит в это, да, он так смотрит. То, что, например, Украина проводила операцию в Курской области, пришли напрямую северокорейские солдаты на помощь, ну, только дает ему больше вот, мотивации, понятия, что вот никто саму Россию не тронет. А Беларусь крохотная, она маленькая. Европа сразу под боком, буквально сразу. Вот. Там 10 миллионов населения. Теперь лояльность населения под большим вопросом, потому что вот, буквально за год до войны большой были большие бунты, где большое реальное количество людей вышло на улицы. Она же всегда идет пропорционально, относительно, да, относительно населению. И там немного людей. Многие почему-то думают, кстати, вот как многие государства, вот есть там вот Беларусь, там что-то живет, там 20, 30, 40 миллионов. Нет, там 10 миллионов всего лишь. Вот. Маленькое государство. Кстати, как в Израиле. С арабами, если. Вот. С арабами, израильтянами. То есть, крохотное государство, на самом деле. Про Израиль же говорят крохотное государство. А почему про Беларусь так не говорят? Потому что оно чуть-чуть больше географически. Тоже крохотное государство. Ну, и Лукашенко понимает, что он возглавляет крохотное государство. Наверное, не очень умно попытаться влезть в войну, где у России не очень идут дела. Но только где Россия, 140 миллионов, и где ее территория огромная, вот, и ядерное оружие, и где Беларусь. Поэтому он до самого конца. Ну, много же было про это сказано, что пытались русские, ну, Путин пытался втянуть вот, его всеми правдами и неправдами. Я охотно верю, что это так и было, действительно. Вот. И что он ну, максимально с этого всего петлял. Там, ходишь вагнеров у себя, окей. Территорию пропустить, там, твои войска, окей. Разместить что-то, окей. Все, все готов. Но только не участвовать напрямую. Вот. А запчасти и какие-то боеприпасы тоже. Ну, то есть он тут, ну, что говорил, все. То, типа, я тебе, друг Путин, помогу чем угодно. Вот, вот тебе все там есть. И разместить, и то, и это, и передать. Но только не участвовать напрямую. Вот, вот и все. И он как бы вот это тоже озвучивает. Ну, дым не дым накидывание. Все это просто будет видно. Сегодня все абсолютно прозрачно. То есть развертывание сил, призыв резервистов, мобилизация в Беларуси. Вот, это все будет видно, это все будет понятно. Это следят. Не только Украина, Запад следит. Слушайте, Запад мониторит постоянно Россию, в том числе разведданные передают Украине. Возвращаясь к начале, это не означает, что они участвуют в войне. Это, ну, Советский Союз разведданные передавал Египту и Сирию. Это не значит, что он воевал с Израилем. Но Советский Союз разведывал, да, спутники, космические спутники Советского Союза серчили Израиль в 60-е годы, уже 70-е годы, и передавали информацию с Египту и Сирию. Это не означает, что Израиль воевал с Советским Союзом. Так вот, то, что тоже разведданные передают Украине, не означает, что НАТО воюет против России. Так вот, они, в том числе Беларусь, тоже мониторят. Вот, огромное количество просто сенсоров и разведанной информации, которая поступает во все стороны. Поэтому так вот, что типа сегодня вы проснетесь и резко, откуда-то взялась белорусская армия, и она начинает боевые действия, такого не будет. Будут развертывания, которые будут видеть. Не, эта же война, она показала все, как бы, в том числе абсолютные идиотизмы разные. Мы же, наверное, должны теперь в анализе всегда открывать скобки и делать оговорки, что те или иные идиотизмы могут быть. Ну, тогда можно вообще чего угодно допустить. Тогда как бы вообще нет смысла в какой-либо вот, расшифровке тех или иных событий. Если мы считаем, что может произойти абсолютно любая хинея, тогда так, на этом можно и закончить весь наш разговор. Может быть, что угодно. Все, на этом заканчиваем.
5: Хорошо, давайте сделаем тогда паузу буквально на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
6: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
4: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Продовжимо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Тема, возможно, номер один сейчас в вооруженных силах України. Это те реформы, которые предлагает Министерство обороны. Буквально в конце прошлой недели были опубликованы детали, там речь идет о повышении зарплат военных, речь идет о новых контрактах, которые могут быть подписаны, ну, по поводу срока службы, да, Очень много критики на эту тему от действующих военных. Часто это звучит, ну, сформулировано таким образом, что ну, вот, все эти новые прекрасные, ну, не льготы, а возможности, они открываются для тех, кто хочет присоединиться к армии, а не для тех, кто уже воюет там, кто-то больше 4 лет, кто-то там еще с 14 года. Я знаю, что вы общаетесь со многими украинскими военными. Какой фидбэк вы слышите? Какие отзывы вы слышите о вот предложенной реформе?
8: Не, ну солдаты недовольны. Солдат вообще всегда всем недоволен. Любой армии. Вот. Это вообще очень странная ситуация, когда солдат будет доволен. Это какая-то фантастическая сценарий. Вот. А солдату всегда тяжело, нехорошо, плохо. Особенно если война такого масштаба, такая страшная война. Вот. И когда мобилизация всеобщая и так далее. Поэтому нет, солдат недоволен всегда и везде. Вот в любой армии, когда на большой войне. Вот. Тут ничего нового нет. Было бы странно, если бы они были довольны.
5: Ну, у меня есть, значит, цитата украинского военнослужащего Сержа Марка. Он, кстати, сейчас, мне кажется, вот ветеран уже не служит там пару недель. В общем, о чем он написал? Он написал так, что я сейчас скажу одну непопулярную вещь, только не обижайтесь. Нет решения по оптимальной реформе в ВСУ со справедливостью и сроками. Не существует. Почему? Потому что этот процесс зависит от многих факторов. Во-первых, ротацию войск нужно было проводить раньше, усиливать мобилизацию, устанавливать справедливые сроки службы и понемногу, увеличивая количество сил обороны Украины, балансировать эту систему. Дальше я не буду цитировать. Этот процесс был, ну, как бы неправильно проведен, давайте так, в хлам. Дальше Серж Марко, значит, напоминает про, снова не буду цитировать это слово, политическое решение. Что-то очень много людей просиживает в тылу. Давайте мы ради справедливости их отправим на фронт. Опять же, он пишет, что можете посмотреть, как эти подразделения без соответствующей подготовки и средств показали себя на фронте во время российского наступления в Донецкой области, во время Авдеевского наступления российских войск. Ну, и пишет о том, что да, нет более демотивирующего фактора для потенциального мобилизованного, чем идти в армию, в которой началось, снова это слово, что-то плохое началось, и она отступает каждый день на 30-40 квадратных километров. Речь идет вот о том, что мы видели во время Авдеевского наступления. Ну, короче говоря, если мысль очень коротко суммировать, то говорит Серж Марко о том, что о справедливости не может быть, потому что мы пропустили какие-то важные процессы. Опять же, что вы об этом слышите?
8: Ну, то, что Украина пропустила, ну, это сказано, много было, и я об этом говорил много раз. Я говорю, мне непонятно, почему много чего не делается. Почему, если война, которая обозначается как общенациональная, как отечественная и как для выживания, почему половина населения не задействована, 50%? Мне непонятно это просто абсолютно. Почему финны и Британия задействовали, когда хотели, чтобы государства выжили? Британия осталась одна в 1940 году против Германии, которая всю Европу покорила. США не спешили на помощь. Они тогда продали им эсминцы устаревшие. Продали. Вот. Устаревшие старые какие-то. Ну, которые, кстати, помогли британским тогда конвоям и так далее. Вот. Ну, финны вообще были в кошмарной ситуации. Но они задействовали 50% населения, вторые. В результате, как бы, люди биологически делятся на два вида. Вот. Мужчины и женщины. Примерно 50%. Ну, чуть-чуть там, 51, да, 49, ну, вот в районе таком вот варьируется. Я не понимаю, почему Украина задействовала вот 50% своих граждан, а других вообще никак. То есть никаких не гражданских каких-то служб, обязывающих, да, какие-нибудь там вот это все, субботники, не знаю, да что, как можно было называть, да, волонтерское. Это ж нужно понимать, у финнов что сначала было? Добровольческое женское объединение, лотосват. Потом оно расширялось, потом уже было принудительное. Потом была интегрированная система ПВО. Ну, то есть оно все шло поэтапно. Ну, видно было, как финны пытаются использовать, задействовать 50% населения, потому что, ну, людей нет, и война общенациональная, то есть война в интересах всех. Вот. Как бы всякие феминизм и либерализм еще тут ни при чем. Маннергейм – консерватор и аристократ. то в гробу видел любые прогрессивные веяния. Но просто любому консерватору и аристократу понятно, что если у тебя есть общая национальная война, то должны задействованы быть все. Вот. Ну, это общенациональная, то есть вся нация. Нация – это не 50%, нация – это 100%. Ну, мне неловко такие очень азбучные вещи озвучивать. Но тогда у вас это к чему? Это к теме ротации. Вот. Куча должностей есть, там, повара, штабные писари, вот, заполнители табличек Excel, ПВО. Да куча есть должностей и так далее. Вот освобождаются люди для ротации. Ну, как речь идет про ротацию постоянно. Ну, опять же, ну это какой смысл об этом всем говорить, если надо было делать в 2022 году вот, и 2023? Я не знаю, почему эти вещи все не делались и не делаются. Вот. Но я слышал, что говорят, что если там объявить мобилизацию женщин, будет вой. И все сразу это, и сразу там картонные протесты и так далее. Ну, наверное, да, в Украине виднее. Ну, так и финны не делали это хоп сразу наобум, поэтапно. Гражданские объединения какие-то сделать общенациональные при государственном субсидировании и обязательстве там, например. Вот. Если, ну, есть привлечение юношеские объединения, женские объединения, вот, школьные, пришкольные там, и так далее, вот это все для содействия фронту, помощи. Ну, это куча есть всяких вариантов, как это можно делать. Вот. Почему это все не делается, ну, абсолютно непонятно. Вот мне. И не только мне. Вот, но это к теме просто, где взять людей, ротации и так далее. Вот. Но то же самое касается и выплат. Ну, вы знаете, что существуют две модели армии. Армия контрактная, это маленькая армия, профессиональная. Все контрактные армии, они маленькие, профессиональные. Или большая призывная мобилизованная армия. Это большие армии. Все, есть только две модели. Вот. Ну, поэтому вы не можете создать большую армию и одновременно контрактную. Это нереально, невозможно. Вот. В Украине платят солдатам, причем мобилизованным, зарплаты не потому, что это нормально, а потому, что Украине дают деньги. Европа дает деньги Украине, большие деньги.

0: жить в иллюзорном мире. Но можно ли эти вопросы решать? То есть найти деньги для боевых подразделений? Да, конечно, можно. Можно ли найти вот какие-то эти должности тыловые? Абсолютно полностью тыловые. Понятно, тыловые не в смысле близко к зоне боевых действий, а совсем тыл. Вот. Можно ли занять, опять же, службами всевозможными, гражданскими, привлекая 50% населения, другие? Вот. Можно ли? Да, можно. Можно. Все можно. Да все делать. Нужно изобретать велосипед. Вот Украина не просят прыгнуть выше головы и изобретить велосипед. Это все делали в истории всегда, все. Вот. Как говорится, повтори. Когда, кстати, финны там свою национальную оборону организовывали, они тоже не изобретали велосипед, они опирались на что-то, что в истории было известно. Какие Великобритания, англичане в 40-м году, например, и так далее. Ну, вот, поэтому реформу делает Украина, это ответственность Украины, вот, поэтому что тут сказать, тут нечего сказать. Каждый ведет войну свою так, как он ее ведет.
1: Ну, это действительно так. Опять же, из тех новостей, которые мы видели в начале этой недели, опять, судя по всему, это было определенным образом подвязано под день рождения Дональда Трампа, 80 лет ему исполнилось, у него, значит, какой-то был цирк возле Белого дома, значит, рестлеры, кто-то пошутил, что это такое впечатление, что президентом США стал подросток 13 лет, опять, не будем об этом. Но новость, которая появилась к концу дня, если говорить по как это, вашингтонскому времени, это то, что США и Иран достигли мирного соглашения, что подпишут, значит, 19 июня в Швейцарии. Об этом заявил сначала премьер Пакистана, такой Шахбаз Шариф. Он, значит, выступает посредником в этом диалоге между Ираном и США. Ну, я, конечно, видел очень много недовольных в Израиле по этому поводу. Например, могу процитировать, я так понимаю, оппозиционного израильского политика, зовут его Яир Галан. Мне вот почему-то именно его выдало в Твиттере, его такой пост на эту тему, но он там написал, я сейчас коротко процитирую, о том, что тяжелое утро для Израиля. Сегодня утром израильские граждане проснулись, обнаружив соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, заключенное через голову Израиля. Ну, вот как пишет этот оппозиционный политик, опять же, я тут не говорю о том, что тут все 100% правда, он пишет о том, что одним ударом были стерты огромные военные достижения, достигнутые благодаря мужеству наших пилотов и крови наших бойцов, в то время как Нетаньяху, ну, понятно, он оппозиционный политик, он должен, значит, критиковать действующее правительство, в то время как Нетаньяху стоял в стороне, слабый, больной, изолированный, бессильный. Трамп подписывает соглашение, которое направляет миллиарды в режим Аятолл, оставляет ядерную инфраструктуру нетронутой, сохраняет баллистическую угрозу в неизменном виде, протягивает руку помощи кровожадному режиму в Тегеране. Насколько справедливой является такая оценка, ну, с военной точки зрения, учитывая то, что, ну, и Израиль, и США нанесли, ну, довольно много ударов и по баллистической программе, и по ядерной инфраструктуре. Сколько тут, ну, справедливо из Рады, а сколько несправедливо, на ваш взгляд?
0: Ну, не нужно быть великим военным аналитиком, чтобы понимать, что Иран до войны, Иран после войны – это разные Ираны. Вот. Как до этого я говорил, что, ну, говорил про Украину, что деньги не растут на деревьях, все нужно тут брать. Это релевантно не только к Украине, вообще куда угодно, любой стране. Вот. Уничтоженные фабрики, ветхая инфраструктура у них там, уничтожено оружие, это все не падает откуда-то с неба. И Россия не может это все ей передать в тех количествах и качествах. А то, что она передает, это не помогает особо. Им не помогли там какие-нибудь, вот, кто же там, панцири они Сирии давали. Вот. Там Тор, кстати, фиксировался уничтоженный. Китайцы что там, ПЗРК, как по сливам, да, передавали. Вот мы видим, что китайцы не спешат впрягаться вот всю эту историю. Там что-то делают. Но в любом случае речь идет о огромных суммах. Десятки и сотни миллиардов долларов. И самое главное, это растянутое во времени. Ну, остался режим в Иране, да, остался. Там, то, что называется, сам себе. Вот, у них, кстати, помимо протестов, которые сейчас... В СМИ мало говорят, там протесты сейчас продолжаются, новые волны протестов. Так называемые школьные протесты, там школьники сейчас у них протестуют.